Я хлягу не уйду. Мама, не. Совсем много китайцу. Да, на мака была. Я входил для тучу. Это нужно в кате. Это мода. Я понял. Ура, понял. Ох, прости, руки. Убег, хотел. Пиши, мгадя, тучу, мучу, бурек. Когда хотел, я пиши, да, китайц, куда. Типа, полагали, да, я. Тингай, бурек, я. На мама, не тучу. Когда ты не пиши, мне хлягу, ты ринга, когда ты лючу. Я гамме помысли, рампа, мнуак, ты тучу, учу. Найду, дуня, ты да. Malas baru ngalai kitai. Lalu kitai dia tinggal. Nggak perlu syah. Nggak disyah deh. Nyanyi ujok. Jaga habis pemersi rampak menua kita.